0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана уулсин калаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: тусарнаарпуут иннерулат аторат эққаама бара.
1: Яа.
0: Яа.
1: Суутарпунга.
0: Ап.
1: Наалаккерсуусут кааматтуутеқарпут. Тэ Америккармиугунар тортаам эққааваат.
0: Би.
1: Атсертитеқартарпоқ. Тас атсиоқатаасоораа ниммаатаам ора. Торно $1000 туниннеқарниссамин неқэроофигиттарпу массак инуит ита.
0: Тас има маанигаасангорлуу миллион. Миллион крон.
1: Яа. Канишу акт сес қаамангилаар каангеқартарсу.
0: Аапи.
1: Тэ
0: кам.
1: Тассули Америккарми илуатситсиниарсарпут таамоқарлуанер. Калаал нунаан уусаам илангуннеқарниссаан тас катерсериорьортаа имма атсортитсиллут. Тас таа кунунартуа аама.
0: Аапи. Нориуппуут тааматтоқ. Тассам атсиор поқассангитсоқнериуп.
1: Таан кааматтуутигава наалаккерсуус аауна туллиан таамаатоқассаппат. Имэн таамат илиусеқартоқарқиссаппат ингерлаан пулитин ангуннеқарниссаа кааматтуутиг.
0: Аапи.
1: Тас кусанартум ингерлатуссаага.
0: Аапи, таамаккани. Илмут. Калаттулариерта.
1: Аап.
0: Туллингупуут
1: илаат атулерпаат.
0: Иллуми, қармалимми.
1: Тагэнна.

0: тусангаарпуут илаат атораат иллуми каммалимми я ясиннарик
1: а суутеқалаапунга хипнозе пиллугу Джон Эрик Мэсен саққуммиилерпоқ пеқата суқассамаақаа уани
0: а
1: такусиннаалереэрпаа инуппассуи пеқатаасамаартут нунат атуагаатеқарфиан тастаан ингерланнеқартуссааво ида соорл имма имат нассуиарсиннаава эққарсартарпуут аамал илиусеқартарлута имматут нассуиарлу эққарсаариарлута илиусеқартарпугу
0: ila
1: qaas atorsuartarpo
0: kaamaappu
1: tistaam qaas pissusarpo so piileraangatta sungiunnikuungaaratsu ilaan automatisk kingortarpo so piileram an an kiyaamukarpo ila ta tamakku analusatsin inger atoreerparput so ukhun sangusussaamukkuuna song ila eqqarsaringiivippu ila nalungingaaratsu piile automatisk kiyungaarmata
0: taava
1: таамату налусатсин арлатиугам қарасатсин иниссисимасут
0: а
1: соота аам инисситтоорсиннаагам стресс амерлатсиппаллаарлунигоо қарасо
0: а а
1: тас уани хипнозе аторлугу стрессипиарсиннаагами
0: а
1: тас таксунгиусарнеқассаппугуа со уани Джон Эрик укиорпассоорн тас хипнозе аторлугу ингерлат қано саққуммиисо
0: а тассилуақутаарсуарсуарниалеқа ила
1: су
0: а қойнарто апи
1: тустаанаагаллақ
0: ила
1: асассаа
0: иннарик
1: апи
0: тусалаатигу
1: а
2: иннарилу массаққут нуннарисай иннарио нуннарисай аппилерпуут эқ
0: ариллуми тассиллит аппилерангави илисарнаатит
1: илаана
0: киккорпассуи аппилерпиит тассисима аппиттарпатит таавалуамма нутаавтсеқартун налунгиларинэрки
1: аа тэс аппериварм киккуусанэрс туллорисаарлуут таагуссаа
0: кималуутаа сиултитаан
1: суссат саққуннэрситтеққаммерпут нормут арфиниллит таавалу iTunesм такуа даунлоадтернеқарсуарпут тэс нуаннаринеқарсуарлутит таа атаасе даунлоадтернеқарнерпаа аауна
0: аа
1: тусаалерпаа
0: қаа
1: суссаккут атулерпаат такулерпаккит
0: таканна